cool dame, все равно себе. И не во мне и тебе. И не во мне и тебе. Накладаем все на себе, и не во мне и тебе.